Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113 110 118 44 город Ставкар. Успел.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Тебе

0: самовывоза. Участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Пицца Куба 75-22-22. Звони, заказывай и выигрывай.
1: Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 285555.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Реклама.
1: На природе или дома? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, Градской округ, Подольск, деревня Калидина.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте хавейл.ру.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Есть вещи, которые вдохновляют, лишают дара речи. Заводят эмоции, амбиции, скорость, уверенность и драйв. Чувствуешь? Мурашки по коже. Автомобили Tenet реально заводят. В наличии у официального дилера Tenet Corse на Автомобильной. Улица Автомобильная, дом 2.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: шоу Hit FM.
1: Медуза с работой Don't Want Go Home на старте нового часа выходных. Название песни прям полностью отражает планы на длинный уикенд. Но все же надо как-то к выходным, ну, подойти, наверное, ответственно, не теряя от них ни минуты. Ну, потому как время летит очень быстро, и можно пожалеть о том, что провели праздники впустую. Вот смотрите, сегодня уже второй день из трех. Суббота на дворе. В Москве 11.05, а значит, пришла пора открывать новый день отдыха, и делать это будем под 100% хиты. С этой минутой для вас запускаю я, Белов Андрей. Громче звук, и прям по курсу встречаем Дуа Липу. Выдвигаемся.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Любовь к приключениям я унаследовала от родителей. Криминал. Это мой конек.
10: Чтобы докопаться до правды,
9: у нас в саду лежит тело.
10: Нужен маленький гений. Семейная детективная комедия. Флавия, юный детектив. Уже в кино.
11: 16+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Калуга. Пора менять привычные маршруты на яркие приключения. Встречайте весну за рулем Джили. Технологии, которые восхищают. Комфорт, который вдохновляет. И динамика, которая покоряет дороги. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» на Тульском шоссе 14Г. Подробности по телефону 848-42-52-8. «Автоград». Автомобильное сердце города.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

А это лидеры, лидеры главного хитового чарта радио Hit FM, Dave & Temps. Работа называется «Rain Dance», и неизвестно, оставят ли за собой золото музыканты на этой неделе. Ну или кому-то отдадут, они же не жадные. Сегодня все станет известно, ровно в 6 вечера мы с вами приступим к изучению списка лучших. В нем отметятся 20 самых-самых. Кроме этого, в топы мира окунемся. И новую музыку тоже оценим. Все это и не только в главном хитовом чарте с 18 до 19 по столичному. Не пропустите. Здесь же пока 11.36, суббота набирает обороты. И давайте что-то энергичное для настроения послушаем. Это будут Милки и Мол Грэп. Через секунду.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
3: Успел.
4: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
11: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
12: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
13: ОИН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
15: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
16: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Это Тейлор Свифт на радио Hit FM, The Fate of Ophelia. Каждый год девушка все больше удивляет своими талантами. Молодец, не сидит, сложа руки. Мы тоже с вами делом заняты. Мы проводим майские выходные в компании 100% хитов. В финале этого музыкального послушаем работу In the Dark. Это будут Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, а также отметятся Ибен и его Hello буквально через 3 минуты.
1: Реклама.

0: самовывоза. Участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Пицца Куба 75-22-22. Звони, заказывай и выигрывай.
1: Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 28-555.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
5: ЭЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы HitFM в Калуге 58-88-88.

Никита Райс и Арис только что на старте нового часа. Тик-тик-так, начало первого в столице. С вами Белов Андрей. И тут не очень приятные рекомендации поступили. Оказывается, что шашлык можно есть не более 3 раз за лето. Специалисты какие-то предупреждают, что при сильной прожарке мяса и образовании подгоревшей корочки в нем могут появляться канцерогенные вещества, которые при частом употреблении повышают риск различных заболеваний. Ну а далее рекомендации. Для гриля безопаснее индейка, кролик и рыба, а сосиски и колбасы, наоборот, повышают риски. Новости, которые мы абсолютно не заслужили. С другой стороны, ну тут же говорится, что за лето не более 3 раз. Сейчас-то еще весна, вот и думайте. Двигаем субботу далее, слушаем работу Beautiful People. Это Дэвид Гетта и Сия прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: «Любовь» здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Get you sexy, huh?
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Есть вещи, которые вдохновляют, лишают дара речи. Заводят эмоции, амбиции, скорость, уверенность и драйв. Чувствуешь? Мурашки по коже. Автомобили Tenet реально заводят. В наличии у официального дилера Tenet Corse на Автомобильной. Улица Автомобильная, дом 2.
3: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
4: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Тебе придет.

0: самовывозом. Участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Пицца-куба 75-22-22. Звони, заказывай и выигрывай.
1: Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 28-555.
2: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
3: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Калуга. Пора менять привычные маршруты на яркие приключения. Встречайте весну за рулем «Джили». Технологии, которые восхищают. Комфорт, который вдохновляет. И динамика, которая покоряет дороги. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» на Тульском шоссе 14К.

0: Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Автоград. Автомобильное сердце города.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Позитивный Бруно Марс с нами на радио Хит FM только что, а Just Match, а позитивный почему? Потому что с нами проводят майские праздники, и не только их, он с нами и в понедельнике радуется, а все потому, что именно по понедельникам у каждого из вас есть возможность пополнить свой счет на карточке. Здесь, в эфире, мы разыгрываем очень много реальных лайтовых денег, делаем это с самого утра и до вечера. Уже послезавтра будет такая возможность, потому что это лайтовые деньги в лайтовый понедельник и только на радио Хит FM. Ставьте напоминания и начинайте неделю хитовой выгодно вместе с нами. Это планы на начало новой рабочей недели. Здесь мы продолжаем отдыхать и встречаем классную новинку на радио Хит FM.
1: Миша Миллер. Hey, na-na-na.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
7: По доле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирская панель» за 2025 год.
8: «В ленте».
9: «Звук» – это музыкальный сервис.

0: Одна с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
2: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Успел.
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
13: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
12: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПМ.
14: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Дотан на радио Хит ФМ. Нам 12 часов и 50 минут столица. В финале этого часа успеем послушать три мега-работы. Это будет Несса Берретт с работой «Лади Дай». Также отметятся Алан Уокер Мэк, а еще Авалон, Рокстон и их «Вертиго» буквально через 3 минуты.
1: Реклама.

0: самовывоза. Участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Пицца Куба 75-22-22. Звони, заказывай и выигрывай.
1: Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 28-555.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома. Мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58-88-88.

0: радио Хит FM.
1: Новинка эфира, которая с сегодняшнего дня играет на главной по хитам станции в стране. Маршмелло и Portugal The Man, Феникс на старте нового часа. В Москве начало второго. С вами Белов Андрей. И международный день ничего не дела не отмечается сегодня. Нужен такой праздник для того, чтобы, конечно же, хорошенько отдохнуть. Как все отлично совпадает. Двигаем субботу далее. Второй день выходных в самом разгаре. Впереди из музыки Альфа и Ману Чао, Эмами Пиаче. Также Зиверт отметится и прямо по курсу Тиесто и Кароль Джи. Делайте громче.
0: На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Криминал. Это мой конек.
6: Чтобы докопаться до правды,
5: у нас в саду лежит тело.
6: Нужен маленький гений.
7: Больше не вмешивайся.
8: Отца обвиняют в убийстве.
9: Мартин Фриман в семейной детективной комедии «Флавия. Юный детектив». Уже в кино.
3: 16+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Проект Моджо прямиком из 2000 года с нами на радио Хит ФМ. Lady, мне кажется, что сложно представить начало нулевых без данного муствария. И очень круто, что спустя столько времени про этот хит никто не забывает. Что еще сложно представить, так это вечер выходного и без просмотра какого-нибудь фильма, либо без сериала любимого. На сегодня планы тоже выстраиваем. Мы слушаем Ирину Баутину в «Смотрителях» через 10 минут. Она-то и расскажет о том, что можно будет посмотреть очень скоро.
1: Реклама. Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
2: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Тебе

0: Самовывоза. Участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Пицца Куба 75-22-22. Звони, заказывай и выигрывай.
1: Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 28-55-55.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть отечественный сериал «Радар». В 1988 году трое шестиклассников Леха, Толя и Сема замечают в телескопе падение загадочного объекта. После этого неожиданно один из них бесследно исчезает. И теперь в провинциальном городке начинают происходить странные вещи. Жители будто вовсе перестают чувствовать боль. Создатели явно вдохновлялись очень странными делами и немного «Твин Пиксом». В основе сериала история о тайнах маленького города с подростками и позднесоветская эстетика, по которой сейчас так сильно тоскуют миллениалы.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился сериал «Получеловек» от создателя нашумевшего олененка Ричарда Гэдда. По сюжету на свадьбе Нила неожиданно появляется его друг детства. Эта встреча заставляет обоих вернуться к прошлому и вспомнить причину конфликта, который произошел 10 лет назад. До конца не ясно, кем герои приходятся друг другу, братьями или просто когда-то неразлучными товарищами, но именно эта неопределенность становится частью интриги. Судя по задумке, Гэд снова работает с темами мужской уязвимости, скрытого соперничества и старых обид. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

Это One Republic и Give Me Something на радио Hit FM. Парни в последнее время только что и есть проседают в главном хитовом чарте. По итогам прошлой недели обладали званием падения недели, оказались за пределами первой десятки на 11 месте. Как будет в этот раз, пока загадка. Ну а ответ на нее сможем найти уже сегодня с 18 до 19 по Москве. Именно в это время будем слушать лучших, тех, за кого вы голосовали на Hit FM.ru и в мобильном приложении. Помимо этого узнаем, кто в топах лидирует и кто что нового выпустил. Это мы тоже послушаем. Все это и не только в главном хитовом чарте. Сегодня с 6 вечера по столичному. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Успел.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переходите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
14: А что если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Тиесто, Эйва Макс, работа Демота на радио Хит ФМ. 13 часов и 50 минут в Москве. До конца этого часа с нами в одной компании отметится Леди Гага и ее абракадабра. А еще послушаем диджея по имени Ебукс. Его работа называется Graceland. Дождитесь.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Калуга. Пора менять привычные маршруты на яркие приключения. Встречайте весну за рулем Джили. Технологии, которые восхищают. Комфорт, который вдохновляет. И динамика, которая покоряет дороги. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» на Тульском шоссе 14Г. Подробности по телефону 848-42-52. Восьмерка. Автоград. Автомобильное сердце города. Тебе

0: самовывозом. Участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Пицца Куба 75-22-22. Звони, заказывай и выигрывай.
1: Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 285555.
2: Есть вещи, которые вдохновляют, лишают дара речи, заводят эмоции, амбиции, скорость, уверенность и драйв. Чувствуешь? Мурашки по коже. Автомобили Tenet реально заводят. В наличии у официального дилера Tenet Corz на Автомобильной, улица Автомобильная, дом 2.
3: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88. Hit FM.

На старте нового часа суббота Tame Impala и Дженни, Дракула. В Москве уже начало третьего. С вами по-прежнему Белов Андрей. И тут выяснили, что женщины, рожденные 4, 7, 13, 16, 22, 25 и 31 числа, самые скандальные. По словам нумерологов, поначалу девушки кажутся добрыми, заботливыми. Но если их сильно зацепить или разочаровать, они устроят лютый скандал. Характер у них жесткий, язык без костей, а обиды они прощают крайне редко. Думаю, вы знаете, кому передать данную новость. Мы же с вами двигаем далее по длинному выходному. И прямо сейчас на радио Хит FM встречаем работу Ready for Your Love. Это Феликс Иен и София Элис Бекстер.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте. Это hamoda.ru и jgu.ru.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего – насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
11: Гиперлен гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Вот так звучал 2015-й. Кайго и работа Stole the Show на главной по хитам станции в стране. В Москве 14 часов и 20 минут. Очень скоро в ваших хит-динамиках окажется работа Taste от красотки по имени Сабрина Карпентер. Также послушаем Дуа Липу, Али Фарбан, Рене Миллер и многих других. Далеко не уходите.
1: Реклама.

0: пиццу самовывозом. Участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Пицца Куба, 75-22-22. Звони, заказывай и выигрывай.
1: Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 28-555.
2: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
3: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
4: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
3: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
3: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88. 88.

Альберт Брайт работал Wild на радио Hit FM. Немногие могут похвастать таким успехом. С осени прошлого года данная работа звучит везде и всюду, и затихать даже не собирается. Ну, точно так же не собирается уходить в тени наш везде-хит, который можно поймать в нашем эфире в будни. Если его поймать, то можно получить в подарок что-то, что точно поднимет настроение, и это может быть все, что угодно, от косметики и парфюмерии до полного бака бензина. Слушайте радио Hit FM в будни очень внимательно, и вам обязательно повезет. Все подробности про везде-хит читайте на hitfm.ru. Это планы на будни. Здесь же мы двигаем далее длинные праздничные выходные и встречаем Алекса Уоррена «Fever Dream» буквально через секунду.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в

0: самовывозом. Участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Пицца Куба 75-22-22. Звони, заказывай и выигрывай.
1: Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 28-555.
2: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
3: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
6: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
7: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Труд Май. Вот так вот скажем про эти длинные выходные. Долго ждали этого момента, и наконец-то цель достигнута. Короткая неделя позади, длинные выходные в нашем распоряжении. Пришла пора окунуться в час, где будут только лучшие. Лучшие хиты за уходящую семидневку. Да-дам, за семидневку, а не за несколько рабочих дней. Ведь именно с пятницы по пятницу мы собираем ваши голоса на нашем сайте hit.fm.ru и в выходные изучаем итоги. Устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на радио Хит ФМ. Меня зовут Белов Андрей. Поехали! Главный хитовый чарт. Первые майские праздники все-таки дали о себе знать в некотором плане. К примеру, они в себя полностью затянули певицу Рэй и ее работу «Where is my husband». Сегодня она из чарта выбывает. А также сегодня выкидываем из топа музыкантов, которые очень сильно спешат. Все бегут куда-то и бегут. Проект «Heaven», «I Run». До свидания. А вот теперь легкой походкой начинаем отчет лучших и, как обычно, стартуем с 20 места. В хвосте сегодня оказалась Ava Max, Kill It Queen.
1: 20 место.

0: Пак и Ava Max Killed Queen сегодня в хвосте главного хитового чарта и с большими рисками из топа вылететь ровно через неделю. Случится это или нет, покажет время и, конечно же, ваша активность в голосовании на Hit.fm.ru и в нашем мобильном приложении. Здесь же двигаем далее, встречаем новичков в чарте. Это Avalon Roxton, Vertigo.
1: 19 место.

новички главного хитового чарта на этой неделе Avalon Rockstan Vertigo. Сегодня это номер 19, и все круто может поменяться ровно через неделю. Тем более эти ребята на опыте, поэтому путь до вершины нашего топа может занять минимальное количество времени. Мы так думаем. Здесь же продолжаем подниматься выше и приступаем к изучению 18-й ступени. В этот раз здесь оказался Bruno Mars и его I Just Might. Проседает парень, и причем очень уверенно.

0: Минус 2 ступени по итогу теперь на 18-м. Bruno Mars, I Just Might. Главный хитовый чарт.
1: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич и Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
7: «Хит-ФМ». Главный хитовый чарт.

Это клан Карусел в главном хитовом чарте. Работа называется «Right», и по итогам недели это 17-я строчка. Ребята давно уже в мире музыки и всегда находят место экспериментам. Интересно, они вновь когда-то чем-то новым порадуют? По их планам мы не в курсе, а вот у нас с вами в планах изучение 16-го места нашего топа, и здесь еще одни мастодонты мира музыкального. Это Боб Синклар и Кайза, их совместка «I Can't Wait» сегодня теперь вот здесь.

Поп-син Клары Кайза в главном хитовом чарте. Работа «I Can't Wait» сегодня поднялась на 2 пункта и теперь базируется на 16 месте. Эти двое знают толк в хитах и, думаю, напоминать об их успехах не нужно. Первый абсолютный хитмейкер конца нулевых, вторая довольно мощно прокачала середину 10-х. Теперь же очередь второй половины 20-х, и, как по мне, у них очень неплохо получается. Приведут ли их совместные труды к верхней строчке, узнаем в будущем, а здесь мы двигаем далее, встречаем еще одних новичков топа. Алиф Арбан и Рене Миллер. Body Talk.

0: Чарт с 15 места. Али Фарман и Рене Миллер. Политок. Прямо сейчас сделаем перерыв в пару полезных минут и после продолжим. Далеко не уходите. Это главный хитовый чарт.
1: Реклама. Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера». Смарт. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Есть вещи, которые вдохновляют, лишают дара речи, заводят эмоции, амбиции, скорость, уверенность и драйв. Чувствуешь? Мурашки по коже. Автомобили Tenet реально заводят. В наличии у официального дилера Tenet Corse на Автомобильной. Улица Автомобильная, дом 2.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Тебе привет!

0: у самовывоза. Участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Пицца Куба 75-22-22. Звони, заказывай и выигрывай.
1: Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 28-555.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: главный хитовый чарт. На радио Hit FM.
1: Мы продолжаем подводить музыкальные итоги недели. Это главный хитовый чарт. С вами по-прежнему Белов Андрей. Мы приступаем к изучению 14-й строчки нашего топа. Сюда спустились ребята из группы One Republic. Give me something.

0: One Republic – Give Me Something, 14-я строчка главного хитового чарта на радио Hit FM по итогам этой недели. Конец июня и первая половина июля у ребят обещает быть горячей. Запланирован большой тур по Европе, где буквально каждый день расписан по минутам. Желаем ребятам сил на предстоящий сезон, а мы с вами начинаем ускоряться, потому как времени нам отведено не так много, а успеть должны абсолютно все. Следующие три строчки промчим за один раз. Поехали! 13-е место на очереди, и сюда поднялся электронный проект Fast Boy с работой This Feeling. Вверх на две ступени. Двенадцатая строчка осталась неизменной, как были Sony Foder и D.O.D, так и остались. Think About Us. И на три ступени вниз просели Алок, Зиба и Portugal The Man. Dive Into The Ocean. Теперь они на 11-м.
1: Хитовый час. 10-е место.

0: главном хитовом чарте BTS, Swim — это 10-е место на этой семидневке. Ребята неплохо поднажали, взлетели на 3 пункта и вновь овладели званием «Взлет недели». Армия фанатов у этих парней просто огромнейшая, уверен, что и до вершины доберутся, тут даже спорить не буду. Ну а тем временем мы с вами достигли экватора выпуска, а значит, пришла пора и что-то новое изучать.
1: Главный хитовый чарт. Премьера.
0: Музыканты, которых мы услышим через пару мгновений, по отдельности уже неплохо пошумели. А вот теперь решили объединить свои силы и показать, на что способны. В этот раз отличились Топик и Бекки Джи. И пусть это снова на мотив чего-то уже известного. Таким экспериментам мы уже давно привыкли. Что у них вышло, узнаем в ближайшие 3 минуты. Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта. Топик и Бекки Джи. Sorry, Papi. Делайте громче.

0: неугомонный Зейн продолжает подниматься выше. Сегодня его «Die for Me» уже на 9-й строчке главного хитового чарта. И, по всей видимости, парень останавливаться не собирается. Да и все правильно делает. Цель поставил, двигается к ней уверенно. Достигнет ли ее, покажет время, ну а в нашем чарте мы показываем результаты ваших стараний. Как бы мы этого не хотели, но проект «Оффенбах» продолжает спускаться. Сегодня работа «Miles Away» потеряла еще ступень.
1: Восьмое место.

0: the Way. Это Оффенбах в главном хитовом чарте. По итогам голосования на этой неделе ребята оказались на 8-й строчке нашего топа. Прямо сейчас на радио Hit FM немного рекламы, а после итоги подводить продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
9: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
8: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
9: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
10: На природе или дома. К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Любовь к приключениям я унаследовала от родителей. Криминал. Это мой конек.
15: Чтобы докопаться до правды...
14: У нас в саду лежит тело.
15: Нужен маленький гений. Семейная детективная комедия. «Флавия. Юный детектив». Уже в кино.
16: 16+.
1: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799. «Хит ФМ». Главный хитовый чарт. На радио Hit FM.
0: Чуть-чуть отдохнули и снова в строю. Это главный хитовый чарт Белов Андрей. Да я, обладатели 7-й строчки нашего топа, зовут Бибер, Экса и Фейтлесс. Работа New Religion сегодня поднялась еще на 2 пункта.
1: 7-е

номер 7 сегодня закрепили за работой New Religion от Bebe Rexha и Faithless. Нестареющая классика и таланты нашего времени. Вот это та самая смесь, которая возрождает старые хиты. Удачи музыкантам в дальнейшем, а мы с вами прямо сейчас снова ускоримся и еще 3 строчки махнем за один раз. 6-я на очереди, и сюда спустился Yearbook с работой Graceland. Продолжает двигаться вверх Алан Уокер и его Broken Strings, за неделю еще строчка и теперь на 5-м. И еще одно мустворение, которое за 7 дней и ни туда, и ни сюда. Paid to Exist — это Brook 16, 4-е место, как и неделей ранее. Every breath that I take is the proof of my gift. Главный хитовый чарт. Близится оно, лето. Многие музыканты готовятся к сезону. Каким образом? Выпускают дискотечные синглы. Но по каким-то причинам товарищ Ибен простаивает. Ребят, кто знает парня, толкните там его. Самое время приступать, тем более его работа Hollow проседает в главном хитовом чарте. Сегодня в минусе еще одна ступень. 3-е место.

0: Минус ступень за неделю, теперь на третьей строчке. Ибен, Hello. Прямо сейчас на радио Hit FM еще одна трехминутная пауза, и после приступим к самому интересному. Далеко не уходите.
1: Реклама.
2: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
3: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
4: Тебе приз.

0: самовывозом. Участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Пицца Куба 75-22-22. Звони, заказывай и выигрывай.
1: Информация об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 28-5555.
2: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
3: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: хитовый чарт на радио Хит ФМ.
1: Про этого парня уже все давно сказано. Да и потом мы здесь собрались, чтобы музыку лучшую послушать.

0: В ближайшие 7 дней будет именоваться вторая строчка главного хитового чарта. Финал апреля выдался немного хмурым, холодным, местами даже снежным. И мне кажется, именно эти моменты и повлияли на ваш выбор. Просто, как по мне, под песню, которая сохранила за собой золото нашего топа, лучше всего грустить. Желательно где-то в тепле, конечно. Мы же здесь не за грустью охотимся, тем более в первомайские-то. Ну и давайте чествовать победителей этой недели. Dave and Thames, Rain Dance, снова на вершине.
1: Первое место.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Не сломались и не дали шансов никому. Dave & Tams, Rain Dance, снова лидеры главного хитового чарта и всю ближайшую неделю будут удерживать пьедестал. Удержатся ли они здесь в следующий раз, тут уже вам решать. Если желаете этого, топите за них на HitFM.ru и в нашем мобильном приложении в разделе голосования. Если же нет, то тоже топите, но только уже за тех, кто, по вашему мнению, достоин наивысшей меры поощрения. Новые итоги подведем на этом же месте ровно через 7 дней. Это был главный хитовый чарт. Меня зовут Белов Андрей. Желаю классного и майского уикенда всем под музыку на радио HitFM.

0: Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: «Любовь» здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
10: «Хит-ФМ». Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ Комета-21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: самовывозом. Участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Пицца-куба 75-22-22. Звони, заказывай и выигрывай.
1: Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 285555.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: ОИН «Стандарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12 плюс с 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: У большинства химиков есть любимое увлечение. Мое – криминал.
5: Чтобы докопаться до правды,
4: у нас в саду лежит тело.
6: Отца обвиняют в убийстве.
5: Нужен маленький гений. Семейная детективная комедия. «Флавия. Юный детектив». Уже в кино.
7: 16+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Окна ТЗ СК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
3: Криминал. Это мой конек.
4: Чтобы докопаться до правды,
3: у нас в саду лежит тело.
4: Нужен маленький гений.
5: Больше не вмешивайся.
6: Отца обвиняют в убийстве.
4: Мартин Фриман в семейной детективной комедии «Флавия. Юный детектив». Уже в кино.
7: 16+.
8: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке. И работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
0: Телефон рекламной службы HitFM 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: клиентов и становись с каждой минутой богаче и счастливее.
1: Каждый понедельник с утра и до самого вечера твои любимые ведущие разыгрывают
0: очень много денег.
1: Лайтовые деньги
0: в лайтовый понедельник
1: на радио Хит FM. Все понедельники теперь официально лайтовые. Подробности на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

ХИТ-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Хит ФМ.